0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: José Mercé por Soleá, con la guitarra de Pedro Peña en el Día de Andalucía en la Expo 92.